0: gay website?
1: Why calm?
0: Bad cock.
1: Gay fuck.
0: Penetration.

faster. Billy Harrington. Long love. Slaves.

0: Our dad had taught us not to be ashamed of our dick.
1: Yeah.

0: Сердце.
1: Oh yeah. Stick your finger.
0: Душе ближе теплый плюс.
1: Знай. Oh master.
0: Я больше не вернусь.

0: I'm a king.
1: All right.

Testing. Было бы не проще. Послушай, ты должен мне помочь. Где сказал ты? О чем речь? Почему? Наверное, тебя давным-давно уже ждет. То, что я сказал. За это время. Не покидала диван. Залез на нее.

gay sex. I'm so horny. Come next door, do anal.

Spanking. Billy Herring.

0: этот тяжкое призвание.
1: Bad cock.
0: Врут, кто говорит, что сак полезен, скрывая тысячи.
1: Some dick.
0: Сизын запух от
2: Bloopered up.
0: И
1: Seaman.
0: Маленький беззубый
1: boy next door.
0: Стало
1: fucking coming.

0: そうですね。
1: ああ、

0: Cops.
1: After.
2: Pull up our pants.

0: Thank you for your attention, Twitch chat.
1: Suck dick.
2: Я не знаю, 5 лет и у меня под глазами.
1: My cum.
2: Сомнив, но мне так сказали.
1: Я suck dick.
2: И у меня не...
3: 300 bucks.
2: Я длин ее сапогами.
1: Йо-йо-йо! Орел.

0: Suck dick.
1: Недоношенный. Full master.
0: Войны.
2: Yeah.
0: Suck dick.
3: Really.
0: Залетимая. Bondage. Suck dick. Suck dick.
1: Добытой богом.
2: Yeah.
4: Fucking

0: вам. Вы были моей любимой. Но сейчас вы оба скатились. Своим вы опозорили всю.
1: Не уходи.
2: Master.
1: Мы заслужили все.
2: The spanking.

0: website.
1: Постой и мне найти.
0: SpaceX.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Палочки. SpaceX.

0: coming. Do anal.
1: Я боюсь себе заружным сном. Я молча поклянусь.
0: Скорее. We weep.

0: humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Nico Nico ancestors.
1: Песня про
2: Эйно.
1: Stars.
3: Но он здесь.
4: Do it.
5: Мне не надо. У меня есть просто. Эй, они. А я.

0: Блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, хуйню, рознь как бы, и такая shit. Полная хуйня, shit. Честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. А вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей-парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?

gay,

Ciao, ragazzi.

0: Bad cock.
1: Сижу и жду.
0: Bad cock.
1: Ты не представляешь, как...
2: Finger so
3: deep.
1: Когда ты...
3: Do
1: меня...
3: And suck dick.
1: Да,
3: anal.
1: Дурная, да.
3: Stick finger.
1: Как все, а ты не такой. Ты...
0: Gay boy.
1: И с тобой себе я позволил...
3: Fisting
4: my hole. Billy Harrington.
3: Come on. Suck dick.
0: Boy next door.
3: I swallow my cum.

0: existing void.
1: Void.

Среди... It's all male. Еще... Каждый день я просто хочу... Секс.

0: Point.
1: It's all male.
2: Really?

0: Пацаны мечтают.
1: Suck some dick.
2: Fisting
3: ass.
0: Новый панамер. Найти то, что будет с тобой рядом и без
1: семен.
0: Ставить новым
1: Anal.
0: Дома новым
1: Anal.
0: Да, я знаю, что ты в теме. Знаю, чем горело ваш
2: Coming.
0: Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть
1: Call.
0: Видеть

0: Deuce Dungeon.
1: Чтобы я остался целым, папа делал все, чтобы я не смотрел на...
0: Эй, но...
1: Братик делал все, чтобы становился...
0: Артс.
1: Борок и прицелов плоду вызывал...
0: Вебсайт.
1: Не доходит, если у тебя проблемы, что-то оставляет твоей памяти...
0: Май, эй, но...
1: Чтоб твой...
0: Эй, но...
1: Стал...
0: Dungeon.
1: Просит, чтобы ты остался целым, но не каждый успевает на эти свадьбы. Спальные районы с подпишурю.
0: Май.
1: Если тут выходит, то выходит пара сам. Не говорят назад, то смелость.
0: Сапдек,
1: смелость. Сапдек. Нас сгубит, а? Родной, посмотри в
0: мой ас.
1: Они верят, что на новый план умер. Раз когда вдруг мы улетим в закат.
0: Фак!

0: Fisting anal.
1: А пожелай ты мне
0: семен.
2: My cum.
1: Да.
0: Пусть celebrate and suck some dick.
1: Да. И если
0: fisting
1: будет круче, чем
0: suck dick,
3: we must pull up our pants.
1: Ведь топера.
3: Pull up our pants.

0: God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло 11 лет, но

Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И в моем... И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого бесконечного. Coming.

Fisting. Dick. Do you like what you see?

гляну на бой. Или как вы говорите, next door. Со мной мы... Billy.

Penetration warning.

0: нет,
1: some dick.
0: В ожидании
1: sex.
0: Идет не спеша.
1: Семена.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай.
1: Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Я делал, словно...

0: Dungeon.
1: Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от
2: Семена.
0: Oh, master.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в тебе люблю. И лишь звон уносит бат.
1: My cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по пустым.

0: Finger. Fisting.
1: Единственной мной на свете. Плыву я сквозь
0: Finger. Fisting.
1: К единственной мной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я...
0: Full master.
1: Я есть.

0: пустой.
1: Морас.
2: Непременно найдет, ведь так не бывает.
3: Данжин.
2: Что были потеряны.
4: Слышь.
2: Ведь так не бывает.
3: Данжин.

услышит, пусть придет, пусть непременно найдет. Ведь так не бывает, чтоб были потеряны. Ведь так не бывает.

0: включит экраны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my mouth.

0: No, I'm not.
1: Fuck you.
2: Semen.
3: I'm an artist. I'm a performer.

0: Game Boy.
1: Bangkok.
0: Game Boy. Game Boy. Game Boy.

Game boy. Game door. Game boy. Next door.

Oh.

Suck.

0: my ass.
1: Dart Club. Cox.

0: Gay hands. Gay hands. Gay hands.
1: Ты знаешь, все в твоих
0: gay hands.
1: Все в твоих
0: gay hands.
1: Даже...
2: Shit.

0: my quip.
1: Gay hands. Come. Bad. Bad.
2: Billy Harrington.

Stickfinger. Мимо, а мне необходимо Semen. Хотя бы чуточку твоей I'm fucking coming. Мимо, Дима. I'm fucking coming. Мимо.

0: gay website?
1: Suck shit.
0: Let's celebrate and suck some dick.

Band Dungeon Sex.

0: website.
1: My dick.
2: Позади.
1: My anal.
2: Но не станем мы.
1: Do.
2: This thing. Все равно. Срочно надо
1: вон. Coming.
2: Чтобы
1: Dungeon Master.
2: Прийти домой.
1: My dick.

0: Bad cock. Deep
1: suction.
0: Next door. Gay boy. Bondage. Bad cock.

0: Pelvic door.
1: Anal.
0: Don't stop.
1: Make me come.
0: Oh, fucking
2: ouch.

0: this thing.
1: Semen.
0: Boy next door. Deep, dark, and deep.

0: anal.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. This thing do anal. Master. This thing
2: semen
0: boy next door.
3: Slurs.

0: высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Hey, no.
0: Неприятность эту.
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Hey, no. It's a fucking deep.

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with the pits. It really turned me off. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел. И с грустным
2: bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел. Смотрю я вокруг. И хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay boy. Next door.
1: Открыл. Ищу там.
2: For man.
1: Но вижу лишь
2: master.
1: С гнилым
2: latex glove.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: gay website.
1: Ебал тебя
2: в ass. So horny.
1: Boy.
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: gay website.
1: Ебал тебя в
2: ass. So horny.
1: Boy. Кто?
2: Make me come.
1: Зачем?
2: Make me come.
1: Надеюсь, он
2: fisting.
1: Уже пошел.
2: Website.
1: Я смотрел. Заебись.
2: It's all male.
1: Щас.
2: Make come.
1: Я в тетрадку.
2: Gay boy.
1: Ну все.
2: Fucking come.
1: Прошел 40.
2: Hot load.
1: Смотрите, он
2: coming.
1: Сейчас это
2: fuck.
1: А че ты не
2: come?
1: Ты че, охуел?
2: Ты... Boy next door.
1: Это так не работает, вот тебе
2: glove, stick finger in ass.
1: Вот теперь заебись, я пошел.
2: Swallow cum.
1: Ну нахуя ты
2: coming,
1: чувак? Было бы круто тебя
2: fisting
1: deep
2: for master.
1: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
2: man.
1: Заебись.
2: Latex glove for master.
1: Точно поможет ему.
2: Just lube it up.
1: Спасибо, дружок. Я в полном
2: coming.
1: И я вам скажу. Теперь я
2: boy next door.

0: смотрю.
1: Гей веб-сайт.
0: Всем смертным.
1: Бэк-акс.
0: Всем смертным.
1: Бэк-акс.
0: Атака.
1: Кол Данжин.
0: Наруто и
1: бич.
0: Я теперь.
2: Fucking slay.

0: я знаю как. Браток, хочешь, я на одной ноге постою, как царь?
1: Звенит в ушах лихая музыка.
2: The spanking.
1: Точнее,
2: the finger in my ass.
1: Сильней ударь.

0: The slave and acid finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
2: Красивых пэкакс будет rip the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Анаки.
4: Билли Харрингтон.
5: Зуя.
6: И Стив Рэмбо.
1: Великолепная.
0: Гей парк.
1: И Норхолд. Суровый бой ведет.
0: Хат бондич гей.
1: Дружина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.

Ебали, зарабатываю сколько лет, но дитеры говорят, ну это олд. Нет, ты заебал на битах, ты продюсер. Секс. Ты панчит об... Finger in ass. Как у Лилу.

Dungeon Master. Boy next door.

0: Next door.
1: О, dungeon.
2: Встречу я кого-нибудь, но тому, кого я встречу, даже верю, верю, верю, не забуду, буду, буду, буду говорить. Здравствуйте,
1: you're all.
2: Вот такой ширины. Здравствуйте,
3: Next.
2: Вот такой высоты.
1: Dungeon master.
0: Boy next door.
2: И зеленый. Ну конечно, ну конечно. Если ты такой.
1: So horny.
2: Если ты такой. Сиди дома не. Ни к чему тебе.
1: Do anal.
2: Коса горы, горы, горы. Буй раки, реки, раки.
1: Do you like what you see?

0: Anal.
1: С этой...
0: Master.
2: Yes.
1: Мне приятней.
3: Pull up.
0: Bad cock.
1: Под на кровать.
2: Oh.
1: Я не знаю.
0: Suck dick.
1: Готов послать их.
2: Dennis.
0: And
2: real mess.
0: Особенно.
2: Dennis.
0: Берегите свои.
2: Возможно.
0: Penetrations. У микрофона.
2: Real game.
0: Oh.

0: Гей макар.
1: Фестинг. Сторон.
2: Бирюзовый. Как?
3: Как ужин.
4: Что-то не...
5: Stick finger.
4: Что-то не...
5: Do anal.
4: Он.
0: Младший. Гей макар.
3: С улыбкой странной. Запросто мог стать.
0: Гей бой.
3: Экраны только две.
0: Уи-уи.
3: Упали на его.
0: Атак.

0: Воскресенье.
1: Dungeon
2: party.
0: У тебя.
1: Fucking coming.
0: Твои лучшие друзья с утра.
1: Do anal.
3: Hello, brothers.
4: Gotcha.
0: Смех. Сегодня
1: fisting
0: для всех.
5: Ouch. Oh, that hurt.
0: В руках
6: the semen.
1: Stick your finger in my ass. Do anal, master.
0: Но трудно
1: come
0: держать в себе.
1: Let's celebrate.
6: Yeah.
0: Каждый хочет
6: suck some dick.
0: Но рядом нет.
1: Stick your finger in my ass.

0: Мир
1: Gachi.
0: Видения полон сериалов. Бывает, что включишь там рекламу. А через минуту
1: Latex.
0: Коленей. И это совсем не
1: gay bondage website. With love.
0: Экстрасенс.
1: Сыщет
0: людей. Он
1: Latex.
0: Сам вот.

0: не помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Dark Home.
0: Потерпел поражение, наделала в...
1: Yeah.
0: Очень много шумихи, победа.
1: Full Master.

0: door. Anal. Don't stop.
1: Make me come.
2: Yeah.

Chad Holland.

0: Гей Макхаб.
1: Фестинг. Сторон. Бирюзовый.
2: Как?
1: Как у что-то не...
2: Stick finger.
1: Что-то не...
2: Do anal.
1: Он. Младший.
0: Гей Макхаб.
1: С улыбкой странно. Запросто мог встать.
2: Гей бой.
1: Экрана только две...
2: Уи-уи.
1: Упали на его...
2: А как?

0: Dog.
1: Long latex glove.
2: Slave.
0: И бросит.
3: What the hell?
0: И спросит, вот что значит настоящий.
3: Slave.
2: Slave.
0: И бросит.
3: What the hell?
0: И спросит, вот что значит настоящий верный.
2: Slave.
3: Yeah.
0: Мы.
1: Just lube it up.
0: Hip-hip.
2: Do anal sex.
0: Не разлить.
3: Hot loads.
0: Шутят все.

0: enough.
1: Приключиться вдруг.
2: Suck some dick.
3: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий.
0: Slave.

0: spanking.
1: Ass.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий.
3: I'm the king.
0: Spanking.
1: Ass.
2: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий.
3: I'm the king.
0: Thank you. God bless. And God bless.

Sure, why not?

I'm ready.

0: 600 баксов.
1: Лучшему другу он твои нижние губы сейчас. Я навсегда.
0: Fuck you.
1: Ты шлюха не моя.
0: Fuck you.
1: Ты шлюха не моя.

0: fucking coming.
1: Это просто
0: gay sex.
1: Только правда, каблуки, только кофе на
2: Suction.
3: Spanking.
0: Fisting.
1: Она меня не
0: любит.

0: Почему все не так? Вроде все как всегда.
1: Dungeon Master.
0: Опять голубой.
2: As we can.
0: Тот же воздух и та же.
1: Bad cock.
0: Только Game. И вернулся из боя. Тот же
1: Suction.
0: И та же.
1: Bad cock.
0: Только
1: Game.
0: Не вернулся из боя. Не в попад и не в такт подпевал. Всегда говорил родной. Мне секс давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. Мне секс не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. То что теперь не
1: бой next door.
0: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь. А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Друг, оставь. А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Нас не оставят в беде. Наши как часовые отражаются, как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые, отражается
2: Семена,
0: как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Нам и места
1: for dungeon.
0: Хватало вполне. Нам
2: Семена
0: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйш.
1: Улица дворов.
0: Лишь
3: Семен.
1: Тлеют.
4: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Махло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Где признают, если
2: Слышь?

0: Finger.
1: Website
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой а пока
1: Next door
0: Do anal
2: Не ищи Для твоего умысел
0: Faster
2: Просто привыкай, малый
3: Balls, legs
0: Ass Thunder, Naster
2: Первый
0: Sex Fucking coming
1: Move your

0: my ass.
1: Don't stop.
2: Dungeon Master.

0: next door.
1: Песня про брос.
2: Сак, сак, сак.
0: Van, that cock.
3: Мне не надо.
4: Suck some dick.
3: У меня есть
0: fisting anal.
3: А не знаю, что я.

залетел на бит, как Master. Пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и пейнал. Доказал, что я винер, жаль, не знают и нет. Снова мимо, тебя как Коль Примо.

Sticky fingers.

0: Fisting prostate.
1: Sack cock.
0: Dungeon Master Van Dark Hulk.
2: Да, это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом, и мы заодно. Но в жопе.

Wee wee.

Wednesday. Заново тут по частям, да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

не сладок наш. Да, я хочу, чтобы все было ок. Окей, мы просто играем. Часто не понимая.

0: твой мысли странен.
1: Мистер Аплодин,
0: ас.
1: Укушен.
0: Бывало застревали, как
1: Луисор.
0: Сыны, что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим со своим.
2: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно так надо.

0: so long. Handlebar. Horny hands.
1: Fuck you.
0: Rip my fucking pants.

0: start.
1: I'm coming. Fuck me, boys. Next door.

0: все, что было между.
1: Fuck you!
0: Снова без одежды. Как же все так получилось?
2: Master fisting ass.
0: Закрой глаза, представь, что будет нечто. Просто без одежды. Ну зачем?
2: I'm fucking coming.
0: Я люблю тебя. Ты кричишь мне.
2: Suck some dick. This thing ain't no. Dick, hot sex. Fucking cunt, fucking cunt. Fuck, swallow my cunt, swallow my cunt.

0: Говорит радио корпорации
1: Бейпари
0: Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

0: boy. Next boy. Next boy.
1: Ain't no.
0: Next boy. Next boy.
2: Fisting.

assisting. Next boy. Next boy. Next boy. Anal. Next boy.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп. Главное определиться, где твое и что ты забыл. Зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя.

0: В ожидании идет не спеши. Замерзлый хочет уйти, но уже не пускает. Я стою на
1: next door.
0: Пускай
1: turns me on.
0: Назло ветра. Мне дело, словно

0: делает.
1: Чтобы увидеться, может быть у нас получится. Может быть мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. В шаге от
2: Семена.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я влюблю. И лишь звон уносит под.
1: My car.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по...

Alla Jackie.

boy.

0: Boy next door.
1: Out of cake. All right, guys. Yeah.

0: Got you.
1: Wee.
2: Hey, no.
0: Got you.
2: Latex gloves.

0: horny.
1: Spanking.
2: Dungeon Master.

0: положу тебе
1: залупашку
0: я в ротик. Положу тебе колбаску и
1: пивочку,
0: молока налью тебе большую.
1: Пи-эс.
0: Ты покушай мой
1: полмастер.

0: труп. Толстый мой, жирный.
1: Бой.
0: После молока налью тебе.
2: Камча.
1: Сокчер.
0: Осторожно, не...
1: Свалоу.
2: Дикс.
0: Ух ты, моя рожа.
2: Ауч. Уи-уи.
0: А потом насыплю тебе.
2: Титаблос.
0: Самый длинный в мире будет твой.
1: Простейт.
0: Сделаешься ты большим-большим.
1: Дуэй.
0: Буду я тобой гордиться.
1: Smack my balls.

0: Я, как и ты, цепи.
1: Нахуй.
0: Рубал хозяйский.
1: Это семен.
2: Нахуй.

0: Святуся, Святусь. Скажи, пожалуйста, почему ты всегда смеешься, когда с мальчиками?
1: У меня boy next door.

0: парнями, что не танцуют, как я не поставлю целки, не назову тебя дом. У меня в банке лимоны, знаешь, ведь я тебя не но мальчик, знаешь, я не шучу. В этой жизни
1: fisting ass 300 bucks.
0: Ла-ла-ла под новый так. Каждый дом и телефон. Новая легенда, но кто ты?
1: Boy next door. Меня. Fisting ass.
0: У меня.
1: Boy next door. Door.
0: Mm.

0: не выбывший
1: секс.
0: И студентный
1: бэкакс
0: под аккорды
1: my cum.
0: И счастливый
1: coming.
0: И счастливый
1: coming.
0: И конечно тебя
2: pull up our pants.
0: И в морозе, и зной, и

0: start antiseeds.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от...
0: Master.
1: А помнишь, мы в школе
0: performance artist
1: смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой...

0: what you see.
1: Another было...
2: Gay website.
1: Удалять открытые закладки. А помнишь, ты послал он? Когда я
0: suck some dick.
1: В треклятой доте. Чё ты косишься на...
3: Latex gloves. Don't get out there, man.
1: Будет против. Сядь. Сядь мне на
3: лякак.
1: Сядь мне на
3: лякак.
0: Nico, Nico.
3: Dungeon.
0: Dick.
3: Website.
0: Ass.

Зак, Бой, Билли, Майкл, Либо и Дом подарили любовь. Russian. Значит, Dave. Говорил сам Джонни Депп, за меня горой стоит лишь Микки. Бой, Дэд, будь он хоть amazing, будь он полный бэкап. Этот мэп не мой, этот мэп уебан. Я ночью пойми, трачу на геймбой химии. И мне давно пора к врачу. I love that horny penis. Я ночью пойми, трачу на гачи хорни.

0: Fisting.
1: Fisting.
2: Fisting.
1: Fisting.
2: Fisting.
1: Fisting. Fisting.

here now, boy. And you too. Go, go, go. Get to the quarterback now.

мистер Вайя Йоган гантели отложив finger. Может быть нужен потом концепт.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.

0: homophobic.
1: I'm gay.
2: Cop.

0: Ass.
1: Семена.
2: Абсолютно всерьез. Ситуация.
0: Секс.
2: Ситуация.
0: Ass.
3: Boy next door.
2: Пойму, откуда взялась. Почему, почему она тебя...
0: This thing is...
2: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
1: Семена.
0: Do anal.
2: Это медленный яд.
0: Swallow my cum.

0: Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Именно.
0: Рассказывай.
2: С рождения пай-мальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел кобику. Любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и гобил.
0: А что было дальше?
2: Все дети как дети.
3: Гей.
2: Без забот.
0: Счастливое детство.
2: А не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Тимен, Тимен,
3: фокин,
1: Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Белый,
2: а остальное все дребедень день.
0: Дальше что было?
2: Здесь пряник, там шиллинг, а где-нибудь
3: Дек.
0: Большие
1: Зимен.
2: Стал мошенник, мошенники.
0: Почему мошенники?
2: Скопил целый путь.
0: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
2: Кто больше всех на свете любил?
0: Человек наш.
1: Бой.
2: Это забыл.
1: Зимен, Зимен,
3: фокин, Зимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Зимен.
2: Делай.
1: Зимен.
3: I'm an artist. I'm a performance artist.

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

Right. Thanks, Jimmy.

across town with these Shane Bartlett's. This is

0: penetration, anal.
1: This can crazy.
0: 300 bucks.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon master.
2: Для всех один.
0: Stick

0: Mrs.
1: New Kratzy.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: I'm proud of you.

0: наша новогодняя гей-пари. МСИ
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий.
2: Фоместер.
0: Я
2: хорний.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Suck this off.

0: кто знает, что...
1: Бен Даркхолм. Тестинг.
0: Бивиса.

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me off. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел и с грустным.
2: Bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел, смотрю я вокруг и хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay boy. Next door.
1: Открыл, ищу там.
2: For man.
1: Но вижу лишь
2: мусор
1: с гнилым
2: латекс глав.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: gay website.
1: Ебал тебя
3: в ass.
2: So horny.
1: Boy.
2: Boy next door. Gay website.
3: Ass.
2: So horny.
1: Boy.
2: Кто? Make me come.
1: Зачем?
2: Make me come.
1: Надеюсь он.
2: Fisting.
1: Уже пошел.
2: Website.
1: Я смотрел. Заебись.
2: It's all male.
1: Щас.
2: Make come.
1: Я в тетрадку.
2: Gay boy.
1: Все.
2: Fucking come.
1: Прошел 40.
2: Hot load.
1: Смотрите, он
2: coming.
1: Сейчас это бог. А чё ты не
2: come?
1: Ты чё, охуел?
2: Ты boy next door.
1: Это так не работает. Вот тебе
2: love. Stick finger in ass.
1: Вот теперь заебись, я пошёл.
2: Swallow come. Come.
1: Ну нахуя ты
2: coming,
1: чувак? Было бы круто тебя
2: fisting.
3: Deep
2: for master.
1: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
2: man.
1: Заебись.
2: Latex glove for master.
1: Точно поможет ему.
2: Just lube it up.
4: Спасибо, дружок. Я в полном
2: coming.
4: И я вам скажу. Теперь я
2: boy next door.

0: 407 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти
4: Бэткакс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткакс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов
4: Бэткакс
0: может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов
4: Бэткакс.
1: Дай 5.
3: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция У. Возможно, благодаря химической реакции с участием и фелена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта Сири на максималках. О, Господи.
6: Yes, my baby. Еще вчера я был малый, сегодня я
7: amazing.
4: That cock.
7: My ass.
6: И мама б не узнала.
7: And it master.
6: Вызвал врача.

0: Нельзя прожить.
1: Do anal.
0: Понарошку и думать, будто...
1: Swallow my cum.
2: Семена.
0: Точно свалится на бошку и ты пойдешь, что попросту спал. И вот тогда, ну прямо так,
1: gay party.
0: Захочешь
1: anal sex.
0: Перестать, но вот беда.
1: Stick finger.
0: Как не кстати.
3: Чего-то очень хочется.
4: Сок.
5: Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок

0: Anal.
1: Fisting.
2: На нас небес сошла благодать.
0: Гей Марли.
2: Может.
0: Фанслер.
2: Стица.
3: Как жаль, что мне так хочется.
0: Сак.
4: Это
5: мечта.
6: Как жаль, что мне так хочется.
0: Сак.
2: Чистица.
6: Как жаль, что мне так хочется.
0: Сак. Anal. Фистинг.
3: Как жаль, что мне

0: some dick.
1: И до рассвета пойдем в
2: боксе.
1: Я в непонятках, что ты с другим. И каждый
3: фистинг

И сейчас о главной селебрити интриги года о таинственном побеге Маргарита из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито.

best we can.

Warning coming in my ass. Знаю, сломала я голову. Сложная задача, слишком много. Coming in my ass.

0: times, falling so hard.
1: Yeah.

0: корнями вырвут голову. Ебануты на голову, дарила в голову, корнями вырвут голову.
1: Hello, Rich Hopkins Morning. Sorry, password, come shaft.

грань между людьми психически больными. Чрезвычайно иллюзорно было бы верно сказать, что мы все страдаем разными формами психических заболеваний.

0: время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что...
1: Вот так.
0: Это что-то вроде исповеди.

0: Nike на
1: дворе.
2: Bad cock.
0: Холодный на скамейке.
2: A boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and may know.
0: Хлопочет, кружится
1: лист. I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семен
0: навсегда надежно
1: Dungeon.
0: Схоронила. Какая
1: фистинг
0: лагеря.

Coming.

0: finger.
1: Так. Будто маленькие дети. Какая
0: fisting
1: в лагерях.
0: Coming.

0: Здесь укутались в плащи. А где-то
1: тестинг
0: под гармошку. Остынет от жары. Родные соберут тушку. И на поспешат. Не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность. Какая
1: fisting
0: в лагерях. Кидает
1: coming
0: на запрет.

say no.

0: Эй, но.
1: Не ври мне в Ниццу. Наш уезжает эшелон.
0: Полмяшты.
1: Строгает плохо спится. И чуть качается
0: пол. Oh,
1: в кармане.
0: Fifteen.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужить не Тимин, а чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пятом гречке.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate.
1: Some dick. My
0: number is 300 bucks.

0: is 300 bucks.
1: Gay sex.
0: Lube it up.

0: is 300 bucks.
1: Раньше жил я на
0: Old Dungeon.
1: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
2: бичу
1: опять.
2: Yeah.
1: И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: Bad cock.

0: 73 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: I'm sorry.
3: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров. Назначение.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться. Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
4: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит музыка. При этом я точно буду помнить всякие мелочи. Например, ненавидел, когда я играл в машине.
3: Я же извинилась.
4: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
3: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде
5: Dungeon Master,
0: то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор голоса?

0: Далеко, далеченько от родной
1: My house. Is Matt Cox. Performance artist.

0: алугась.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенняя молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass.
0: Ow!
1: Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: fan.
1: Dude. Turns me on.
2: Oh shit.
3: That's fucked.
0: Fucking coming.
3: Или отсмеялся я.
0: 300
3: вперед. Почему?
0: Do anal.
3: Так.
0: Что my dick.
3: Опущены. Сколько?
4: Thank you, sir.
3: Все мне достает.
0: Suck.
3: Мне ветер.
0: Suck some dick.

Yeah.

0: Блять, что за хуйня? Это опять какая-то гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. У меня гейцы. Она не верит.
2: Эй, мастер.
1: Ой, дай.
3: Булец, беги вепонс.
1: Ой, оу.
3: Секс.
1: Please, я.
3: Do anal.

0: Лейс! Нету чувств, есть мой ком. Заплачу.
1: Бум!
0: Тебя мониторю. Ой,
2: слейв.
0: Это парни.
2: Данжен.
0: Ищу предлог, чтобы найти тут.
2: Бум!
1: Слейв.
0: Хочет меня спать.
2: Как?
0: Я будто бы сгораю. Чтобы было в ничу.
2: Систинг.
0: За встречу.
2: Ком.
0: Они нуждаются в твоих.
2: Сперм.
0: И не важно, сколько у тебя.
1: Дикс.
0: Но есть единственный факт.
2: Ком.
0: Показатель твоего.
2: Данжен.
0: Насколько ты.
2: So horny.
0: Слейв.
2: Хочет. Do anal.
0: Без критической.
1: Suction.
0: Аметрической.
2: Full dungeon.

0: eyes. Soft eyes.
1: You think you can beat me, what you think?

0: I'm an artist. I'm a performance artist.
1: Thank you, sir.
2: Boy,

0: Boy Next Door.
1: Знают все давным-давно. По ночам.
2: Do anal sex.
0: Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь будоражить.
0: Fisting.
3: The semen.
4: Poison.
1: Получить легко инфаркт.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
2: Turn me on.
1: Это
0: coming.
2: Ass.
4: Gay party.
1: Счастливый
3: процесс.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
2: Turn me on.
0: Это coming.
2: Ass.
4: Gay party.
1: Счастливый
3: процесс.
0: Boy next door,

0: дается лишь...
1: My ass.
0: Победитель...
1: Suck some dick.
0: И, быть может...
1: Fisting is... Boy next door. Boy next door. Boy next door.
0: Это музыка...
1: Turn me on.
0: Это...
1: Coming.
0: Растраченных...
1: Ass.
0: И...
1: Gay party.
0: Счастливый...
2: My ass.
1: Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченных.
1: Ass.
0: И
1: gay party.
0: Счастливый.
1: Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченных.
1: Ass.
0: И
1: gay party.
0: Счастливый.
1: Coming.
0: Ass.

0: Girl, man.
1: Anal. Cock. Boy next door.

0: www.thebeatles.com. Ouch, ow, that hurts. Missing anal.
1: Semen.
0: Oh, master.
2: Two bad cocks.
3: Balls.
4: А рядом турецкие
0: fingers.
5: Так,
6: бой next door.
7: Подъедут где-то, где звонят.
1: Семен.

0: ですよね。
1: ああ。After.
2: Pull up our pants.
1: Movie star.

gay sex turns me on. Website, coming.

0: 100 bucks.
1: Сколько стоит?
0: Fifteen.
1: Сколько стоит?
0: Fifteen.
1: Сколько стоит?
0: Fifteen. 300 bucks.
2: Я тебе заказал, будто ты
3: гей.
2: Я влюбился в
3: фэткак.

God bless my fellow brothers, Nico.

0: Теплым фистинг один. Ты не шепчет мне нежно.
1: Знаю, что suck some dick.
0: Другим лучше
1: stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что думал, что ты что же ты сделала? Я что

gay website. Сердце прижимает, а я мучаюсь от... Fisting со своей... Next Door. Фотографии. Dungeon Master. А тебе напомнит, да, он тебя... Anal. Говорит... Master. Ты ночами... Gay website. К сердцу при...

0: that talk.
1: Hey, got your fingers. My name is...

0: com. Ouch, ow, that hurts. Missing anal
1: semen.
0: Oh, master.
2: Two bad cocks.
0: Balls.
3: А рядом турецкие
0: fingers.
4: Как?
5: Бой next door.
6: Подъедут где-то, где звонят.
1: Семен.

0: cock. Boy next door. The semen.
1: Girl, man.
0: Anal. Cock. Boy next door.

Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной, но у нас впереди.

0: Coming. My ass.
1: Nazareth dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Разбиваются,
3: но скоро будут на небесах.
0: Coming. My ass.
1: Nazareth dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.

0: ass.
1: Coming.
0: My ass.
2: Nothing.
0: Dungeon. Sex. Coming. My ass.
2: Really?

Yeah.

0: dick.
1: Поставим
0: ass.
1: Suck. Кто под нами в
0: ass.
1: Увы, простите.
0: My ass.
1: А потом
0: Али
1: говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: finger in ass.
1: Знаю, мы сегодня точно
0: don't do anal.
1: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
0: fingers.
2: Semen.
1: Так красиво.
0: Dungeon master. This thing.

0: Celebrate. Stick your finger in my ass.
1: И еще почаще сяк. Буду новой песни ждать и скучать за блеском.
0: Dick.
1: Будет все, ну а пока давай как в последний
0: ass. Dick.
1: Поставим
0: ass.
1: Кто под нами вы простите
0: my ass.
1: А потом говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
2: Dick.
1: Поставим
0: in ass.
1: Под нами в ассе. Вы простите
0: my ass.

0: Что? Fisting is $300.
1: Что ты не мой?
2: Fucking slave.
1: А я не
0: Dungeon Master.
1: Что у
3: Gay Anal
1: нашей?
3: Don't do it.
0: Fucking coming. Fucking coming. Fucking coming.
1: Я тосковал по
2: минуты.
0: Fucking fisting.
3: Stick your finger in ass. Anal.

0: boy next door. Dungeon Master.
1: Cock.
0: Sex.
1: Fisting.

latex in my ass.

fisting. Fisting my ass. Fucking come. Do anal. Do anal. Yeah.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди.
2: Slaves.
0: На лицо ужасные, добрые внутри.
2: Get your ass down from here now,
1: boy next door.
0: Там живут несчастные люди.
2: Slaves.
0: Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не ведут.
2: My cup.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
2: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: guitar empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И
2: пацаны
0: пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
5: What are you doing?
6: Nothing.
5: No, you were doing something.
6: I was looking.
5: What were you looking for?
6: I was just going to work.
5: Come on.
6: I was just going back to work.
5: Just
6: come on.
5: No.

0: Kiss my baby. Еще вчера я был
1: full master.
0: Малый, сегодня я
1: amazing.
2: Bad cock.
1: My ass.
0: И мама б не узнала.
1: And master.
0: Вызвал врача.
1: $300.
0: Я был

0: Нельзя прожить.
1: Do anal.
0: Понарошку и думать, будто...
1: Swallow my cum.
2: Семен.
0: Точно свалится на бошку. Иди, айда, попросту стал. И вот тогда, ну прямо так.
1: Gay bar.
0: Захочешь.
1: Anal. Sex.
0: Перестать. Но вот беда.
1: Stick finger.
0: Как не кстати.
3: Чего-то очень хочется.
1: Сок.
4: Семен.

0: трибуне.
1: Эйнал.
0: На нас небес сошла благодать.
1: Эй, Марли.
2: Может.
1: Фанслэр.
2: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
3: Да-да!
4: Это вечно.
5: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
3: Частица!
5: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
6: Эйнал.
1: Фистинг.
5: Как жаль, что мне так хочется.

next door

0: Steamen.
1: Про мастер.
2: Я росли
3: гей секс.
2: Когда нас бой пошлет товарищ.
3: Ну
2: и Dungeon Master.
1: Fishing Pops. Лэйкс.
2: Заводов тек и труд колхозных
3: плашен
2: мы защитим, свою храня, ударной
0: Симен
2: орудийных башен и быстротой, и натиском огня. Гремя, сверкая блеска
0: Симен,
1: пойдут о мастер
2: яростный
3: гей секс.
2: Когда нас бой пошлет товарищ
3: Нуи
2: и Dungeon Master
1: Fishing Pops Лэйкс.
2: Пусть помнит,
3: как
2: укрывшийся в засаде мы на чеку, мы за
3: Something.
2: Следим чужой
3: Лэйкс.

0: будет повсюду и везде. Тогда
1: stick finger
0: и стартеры и
1: do this thing fucking deep.

0: penetration, anal, настоящий секс,
1: really?
0: Берет,
1: master,
0: когда путают мой ass. Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
1: 40 guys,
0: едем нагибать систему.

Man, this thing ain't no fucking deep. Estимаю и дарю вам позитив. Я всегда amazing. Оскорбительно красив, когда шепчу на ушко. Do you like what you see?

0: Bad cock.
1: Ты от меня.
0: Gay sex.
1: Виноваты.
2: Maggots.
1: Обвини.
0: My ass.
1: Дядя только.
2: Fuck you.
1: Как же я не.
0: Fuck.
1: Обнули контракты.
0: Lube it up. My cock.

трясет, и это потрясающе. Бамус трясет, и это потрясающе. Бамус трясет, и это потрясающе. Я но сделано. Look out!

0: песня про Brawl Stars.
1: Suck, suck, suck.
2: Dan, bad cock.
3: Мне не надо.
4: Suck some dick.
3: У меня есть
4: fisting.
3: Anal. А не знаю, что...

залетел на битках. Да, что? Пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и анал. Доказал, что я не ржаль. Все знают, и нет, и снова мимо. Тебя как коль приму.

Alrighty, come on. Ladies first.

0: мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда
1: Fisting
2: Boy Next Door.
0: Я бы бомжевала возле
1: Ass.
0: Я бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
0: Если мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда

0: где ты, когда ты не
1: Dungeon Master.
0: Когда ждут
1: your finger in my ass.
0: Какие соки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
2: The semen.
0: Давай среди березку стык.
1: Stick your finger in my ass.
3: Fucking slave.

0: твой.
1: Каждый раз, когда
0: Your.
1: Твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
0: Fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: This thing. Boy next door.
1: Я бы обживала ползли. Я бы стала самой бедной из
0: yeah.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: Fucking slave.
1: Я бы обживала ползли.
0: Get your ass back here. Fucking coming.
1: Лещет нам.
0: The semen.
1: За окном темно, в окне.
0: Boy next door.
1: Лампочка над парком. Я быть
0: Stick.
1: На пальце.
0: Ass.
1: Пахну как
0: мы. Dungeon master.
1: Ты хочешь меня?
0: Fuck.
1: Тебя хочу.
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow.
1: Boy. Ты любишь там уходить? Пусть хоть всего перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя он.
0: Fuck you. Fuck you.
2: Fuck you.
1: Слоумовый мистер.
0: Boy next door.
1: Даже.
0: Fisting.
1: Под рояль.
2: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки.
0: Stick.
1: Если бы.
0: Dungeon master.
1: Ты. Стала я. $300. Каждый раз, когда я...
0: Fisting. Boy next door.
1: Я бы бомжевала полслед.
0: Ask.
1: Я бы стала самой бедной из...
0: Yeah.
1: Если бы мне платили...
0: $300.
1: Каждый раз, когда...

0: весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь.
2: Bondage gay website.
0: В dungeon
2: есть. Bondage gay website.
0: В dungeon есть. Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные.
2: Ass.
0: Ужасные.
2: Amazing.
0: Внутри.
2: Ass.
0: Ужасные.
2: Amazing.
0: Внутри. Там живут несчастные.
3: Banking.
0: Они не делают ни.
2: Fisting.
3: Ass.
0: Видно в. Видно в.
3: Banking.
0: Они не делают
2: ни. Fisting.
3: Ass.
2: You're coming.
0: Не растет.
2: Bad cock.
4: Do anal.
0: Молится, не жалеет.
1: Semen.
4: Do anal.
0: Молится, не жалеет.
1: Semen.
2: Coming.
0: Не растет.
2: Bad cock.
0: Вроде не. И могли бы.
2: Suck some dick.
0: Им бы. И взять и отменить. Им бы. Взять и отменить. Вроде не. И могли бы.
2: Suck some dick.
0: Как назло на.
2: Website.
0: Нет.
2: Latex glove.
0: Anarchy. И в. Пропадают зря.
2: Anarchy.
0: И в. Пропадают зря. На проклятом.
2: Website.
0: Нет.
2: Latex glove.
0: По такому случаю. Ночи дозари.
2: Don't do anal.
0: Невезучие.
2: Don't do anal.
0: Бедные. И.
2: Don't suck some dick.
0: Latex. Какой неведомо в никаком.
2: Glove.

0: Да.
1: Поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую
2: власть.
1: И на море буду разом кораблем.
2: Да не надо.
1: За себя на.

0: рубрика «Дога».
1: Где качается на дюнах Шереметьевский
2: Бакан.
1: И у вас корейский
2: Данжи.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: Boy Next Door.
1: На

Boy next door.

0: stick your finger in. Point. Tip.
1: Demon.

0: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем приметам, пора потому что сегодня в первый раз
1: Dungeon.
0: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
1: coming.
0: Мужчины. Это мужицкий цирк. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий цирк. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй. Повторяю. Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
1: Dungeon.
0: С неба начнется мужицкий
1: Coming.
0: С неба
1: Coming.
0: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
1: камень.
0: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики, высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
1: камень.
0: Мужики. Аллилуйя,
1: this is
0: мужиков. Hey, hey,
1: this is
0: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
1: this is
0: мужиков.
2: Okay, I'm star.
3: Peter

0: Fuck you.
1: Санёк, мудак, строго. Не получается, Санёк, подпрекайся. Прекрасить.
2: Anal. Not so you.
1: Это ж просто голимая попса.
2: Stay.
1: Ты больше не андеграунд.
3: А чё, ты теперь реально Серёг?
2: Гей.
4: А Серёг?
2: Гей.
4: Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
2: Fucking flame.
4: Сраная.
1: Сделано качественно, но всё равно.
2: Shit.
4: Трек.

Going places, even though digital is also more than.

Boy.

0: Come on, let's see where you at now.
1: You little bitch.

0: boy.
1: А вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: Master.
1: Sisting.
2: Ain't no.
3: Do it.
2: Finger.
4: Semen.

0: Ass.
1: Finger.
2: Semen.
1: Calm.
3: Я люблю тебя.
1: Dungeon.
3: Не знаю, что это всерьез. Целый.
0: Ass.
1: Finger.
2: Semen.
1: Calm.
3: Я люблю тебя.
1: Dungeon.

Представь, что существует fucking door, что чуть что вернёт на без время единственный. Don't stop.

0: turns me on.
1: Мы летать там на драконе, мы таких, как вы, не встретить.
2: Да
1: скорее в
0: One door.
1: Вас то замедлит, то ускорит. Excuse me.
0: Boy next door.

0: suck. Fuck, fuck, fuck. I bet my Gucci bear, you suck.
1: Especially since they're such good size and all.
2: Хочется bad cock, и не хочется. В руках опять 100 лет.
3: Long latex glove.
2: Да что такое?
4: Fight me, boy.
2: Сказал бы, что ли,
3: master.
2: Какой? То не отхожу от светильника. Но вместо светильника. То без я.

0: ass.
1: Пришла в отвары.
2: Семен.
1: Где-то ты далеко.
2: Дик.

0: tangere.
1: Мы друг другу не шлем. Не...
0: Зачем?
1: Было сказано, нет больше проблем. Даже
0: чем?
1: И незачем знать. Ну, а мои давно пора порвать. Темным облаком лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но ни ты и ни я не сможем забыть. Вечер
0: сам дик.

0: Stick. Door.
1: Dungeon.
2: Светит для нас, с тобой.

Тупо я будто пятикан, дроп на мне мобильный костюм. Это бандит. Барби, как бандане, вся моя. Семен. Я поебал, съебал, будто. Мастер.

Bondage. Semen. Master Dan, swallow my cock.